тебе по пацани. Мама тебя на пацанчками. Но они я купе, купе изи. Уводи, люди, надевай мне. Тобилес, тобилес. Ты ходи толку, тобилес. Ты не гентл, селесе. Тебе найс, тобилес.